туда дальше, дальше, пустовности, пустовности, пустовности, пустовности, пустовности. Kakšen

Майк Тайсон. Чисто ты был ее старый Майк Тайсон. Чисто ты был ее старый Патч Найсон. Прошу Майк Тайсонса. Альбом отпом, я спрошу, я честен сингл. Бинго. Мальдом опом, я спрошу, я чеше придем. Мне с нами видимо. Видимо, видимо.